0: Ведь лежавчиня помогает при мачиня и нежней, что мачиня.
1: Превамит! Патувайте без грижи!
2: Бубамара. Мирна станица. 105.2. О2.